Ухти, сит-хит-шик, сит-мока, сит-мока. Мама знает, ми, тингита, тингита.